или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance Radio. Record.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Ну, Sweet Dreams, по-моему, вообще не стареющая классика. Всем здравствуйте, друзья. 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. И мы начинаем. Мы с вами 4 часа будем, конечно, тему интересную обсудим. Два гороскопа ожидается для любителей того, что говорят звезды. У нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями тоже будет, когда вы говорите на всю страну. Тему тоже накинем. Конечно, время рекорда — это про спорт. Все самое актуальное, конечно же. Также сыграем в игрушку за приз вейкаперов. Факты вам интересны. Интересно, расскажем. С нашим экспертом по автомобилям пообщаемся. Он расскажет, что, где и как нужно правильно диагностировать и за какую сумму что и где покупать. А пока к рубрике «Есть повод» на 21 июля 2026 года. Там день нездоровой пищи, день вредной еды. Вот это картошка фри.
3: Вот это, ребят, сегодня, значит, официально можно себе позволить. Доброе утро.
2: И не только себе, можно кому-то тоже купить. День или. Это то есть или-или. Вот,
3: наверное, ой, давай день. Поиграем.
2: Или-или.
3: Никит, ну задай мне жесть какую-нибудь, давай. Ну, пожалуйста.
2: Сейчас выключатся микрофоны, я тебе такую жесть задам. День розетки сегодня. С праздником ее, родная. Спасибо, что выручаешь. Это вилка, подруга твоя.
3: Помню тебя. Помню, как шпилькой воткнула. Ух, как ты мне дала.
2: С тех пор рыжая.
3: Нет, с тех пор дерганая.
2: День пригласить инопланетянина жить с вами. Вот такой замечательный праздник.
3: Не хотелось бы.
2: Ну, кто его знает, что там будет через 10 лет. Всемирный день Колли. Да-да, Колли.
3: О, кстати, мы редко стали употреблять эту породу в разговоре. Колли.
2: Это же та, которая спасала детей. Я помню, сериал про нее был. Сначала она, потом Мухтар появился, да, по-моему? Это вот это.
3: Я помню, что она худая такая.
2: И волосатая.
3: Как борзая.
2: Международный день гаспачо. Ни разу не ел, не знаю даже, что.
3: Серьезно?
2: Это за...
3: Серьезно? Это томатный холодный суп.
2: А, понятно, почему не ел. Я за горяченький борщ. День переучета сегодня. Замечательно, по-моему.
3: День многодетной семьи в Смоленской области. Как отдельно, представляешь?
2: Видимо, там очень много многодетных семей, что решили учредить отдельный праздник. Говорят, вот у вас будет день многодетной семьи.
3: А вдруг есть день многодетной семьи в каждой области?
2: А мы и не знали, да? Мы об этом обязательно узнаем. Так, ну что, на рубрику «Я в эфире». Нужно что-то подобрать сегодня. Вредная пища.
3: Мне кажется, или. Нездоровая пища, да.
2: Давайте нездоровой пищи немножечко во вторник напитаемся. Картошка фри, что там, наггетсы вот в жире, индусская еда какая-то.
3: Я пицца с курицей и ананасами на любителя.
2: Ой, ну это очень вредно, еще и фу местами.
3: Это очень полезно. Ананас жиросжигающий, курица — это белок.
2: А вы в ноль выходите, да, когда едите эту пиццу? Все, я понял вас. Вредная пища, друзья. Какая вы этим утром, запишите в чат в мобильного приложения рекорда ваши голосовые. Будем слушать. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 21 июля и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала.
3: Тельцы, все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить.
1: Близнецы, сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах.
2: Раки, витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком.
3: Львы, сегодня облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были ваши страхи.
1: Девы, сегодня вам не стоит особенно скромничать. Если вам есть что сказать, произнесите это вслух.
2: Весы, сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или хотя бы о продлении срока.
3: Скорпионы, сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Ничего страшного, это действительно все происходило.
1: Стрельцы, сегодня не стоит слишком распускать язык.
2: Козероги, сегодня вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника.
3: Водолеи, вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас все получится.
1: Рыбы, ваш сегодняшний день будет наполнен трудами. Всем хорошего дня, друзья.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какая вы вредная еда этим утром, какой себя ощущаете? Такая тема. А пока к новостям. Москвичи назвали новорожденную дочь Мерседес.
1: Может, Мерседес?
0: Может, Мерседес?
2: А может, Мерседес?
1: Да, Мерседес есть такое имя.
2: Мерин?
0: Нет, это уже не девочка. Родилась в Подмосковье девочка, и об этом сообщили Минсоцразвитие. Ну, насколько мне известно, именно Мерседес.
1: Я думаю, надеюсь, Мерседес Ивановна.
2: А на чем ездит отец?
1: На Ладе.
0: На Чангане.
2: Он всегда
0: мечтал о Мерседес. Также, друзья, в топ необычных.
1: Мерседес Чангана.
2: И он лет так до 25 не будет давать никому кататься на этом Мерседесе.
0: В топ необычных имен вошли Золотой. Да? Золотой.
2: Золотой.
1: Это прилагательное же. Было.
0: Причем Золотой. Вот так вот. Что интересно. Евсевий. Вот что необычного еще было.
1: Евсей есть, да. А тут Евсевий.
0: Евсевий, да. Гектор.
2: И как его друзья будут звать? Гектор! Уходи гулять!
0: Это у мальчиков. А у девочек Александрита. Вот что интересно.
1: Есть Александрина.
0: И Наоми.
2: Есть такой камень, Александр. Наоми Кэмпбелл?
0: Наоми Кэмпбелл.
1: Наоми Петрова.
2: И она еще не черная?
0: Так неизвестно, я не видел этих детей.
2: Слушайте, ну с такими именами мальчиком, ты вот он подрастает, ты вот тут же должен отдавать на единоборство. Прям вот быстренько.
0: Евсевия точно.
2: Евсевия нужно отдать на боксоборьбу.
1: Слушайте, ну на самом деле, да, тут как бы опасненько. Хотя, ты знаешь, у меня есть такой кейс, что девочку хотели весело назвать, а дали нормальное имя. И она потом уже в сознательном возрасте говорит, а я хочу пойти поменять паспорт и вот это вот ваше сумасшедшее имя взять.
2: Это потому, что
1: это хотя бы она сама хочет.
2: Это потому, что она выросла, потому что не было травли никакой, не было рифм обидных.
1: Вот ты прав.
0: Вот Золотой.
2: Пожила бы. Вот Золотой.
0: Золотой.
2: А как у него будет сокращенное имя?
0: Зал.
2: Зало?
0: Да.
1: Наоми Арбузова к доске.

0: Что-то вроде о погоде в Санкт-Петербурге.
1: Что-то вроде дождя у нас в Санкт-Петербурге. Плюс 16 сегодня максимальная температура, которая ожидается. В данный момент небольшой дождь и плюс 12.
2: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Деда, а у тебя есть клад?
5: Конечно.
4: А где спрятан?
5: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
4: Как это?
5: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
4: Целый участок? Всего за 1 100 000?
5: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
4: 317-33-34.
6: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
7: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна. Подробности в магазинах.
2: Рекорд Dance Radio.
3: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: сейчас совсем немного обсуждаем, что было бы на вашей радиостанции, будь она вашей. А вот Винсент пишет, что чисто музыка без политики. Надоела она. Он иначе написал, но я заменил на надоело.
1: А вот, пожалуй, мое радио было бы политическим. Я транслировал бы все невыполненные обещания, факты о коррупции, высмеивал бы тех, кто высмеивал кого-то на сцене. А сейчас сам не понимает, что он должен делать вот там вот наверху.
2: Ну, в России тебе бы нечего было бы транслировать.
0: Елена пишет, можно создать радио «Мистик» для любителей пощекотать себе нервы. Проверенные истории, связанные с потусторонним миром, с, соответственно, музыкальным сопровождением. Таким же.
2: Я придумал, нужно лживое радио.
1: Да.
2: На Кутузовском пробка вообще просто. Объезжайте по-другому. Все такие, да, спасибо, объезжаешь, а там пробка.
1: Я понял, какое радио хочу, на котором нет рекламы и нет разговоров, только музыка.
0: Таких тоже предостаточно же, кстати. Можно на такое попасть.
1: Да, подписка.
0: Да, рекламы не будет. Так, ну что, подведем итоги голосования.
2: Хотелось бы.
0: Так, что было бы на вашей радиостанции? Отсутствие рекламы, 67% проголосовали за этот вариант.
1: А зарабатывали бы вы с чего?
0: Да, как это монетизировать?
1: Как бы себе платили?
2: Донаты.
0: Не, донат. Не всегда рабочая схема, но да.
2: Я про пончики, донат.
0: Я понял. На втором месте только одно направление в музыке какое-то определенное. И на третьем месте вариант это вообще без ведущих. Ну, такая история.
3: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени, ребят.
3: Друзья, в этом часе у нас любовный гороскоп, вот о факты, а еще обязательно в конце часа побалагурим.
2: А также не забывайте про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Это трансмиссия «Портал», три иностранных артиста, Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все будут 16 октября, Москва, Викей Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Так соберемся. Трансмиссия «Портал», успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Все на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. А, Месси, знаете такого?
4: Лионель, который?
3: Месси, си.
2: Так говорит его жена. Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. 39 лет ему, он якобы сообщил об этом. Сказал всем партнерам по команде, говорит, ребята, все, я нас в 30-м году уже играть не буду. Но, что странно, в 2016-м он уже уходил из национальной команды, но потом вернулся.
4: Поэтому... А на него же почти вся Аргентина обиделась. Болельщики вообще там угрожали ему. Там такая буча. Ну вот когда он объявил, что больше не будет играть за сборную Аргентины.
2: Да-да-да.
4: И его уговорил кто-то, я не помню, то ли тренер, то ли кто-то из игроков съездил к нему.
3: То ли мама.
4: Ну, может быть, и мама говорит, типа, братишка, успокойся. Он такой, ай, ладно, и вернулся.
2: Ну, еще 4 года до следующего чемпионата. Мне кажется, там и Криштиану, и Месси подумают, на самом деле.
3: А зачем вообще сейчас об этом думать? Они же не хотят быть как Sunlight.
4: В каком плане?
3: Которые постоянно закрываются и уходят.
4: Ну, прошел чемпионат, лучше подвести итоги сейчас, чем потом ты перед чемпионатом. А я не буду играть. И люди такие, в смысле, мы тебя ждали?
3: Ну, а если ты передумаешь, почему бы не взять себе этот зазор времени, принять решение уже потом, перед новым чемпионатом, думать, будешь ты участвовать или нет?
4: Лучше классно камбэкнуться, чем отвратительно слиться.
2: Круче же будет, когда он такой, я ухожу, а потом перед самим чемпионатом за день. Ладно, выйду еще.
4: Представляешь, все такие, ну нет стартовых состава не заявлено, выходит чувак в сомбреро и усами такие, кто же? А он такой, оля, это я, Месси.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: А про что же там сегодня?
2: Про Колли. Сегодня отмечают... Да, Колли. Это собака, все верно. Всемирный день Колли сегодня отмечается. Так, значит...
3: Собаки Колли или Колли, Николай?
2: Не-не-не, именно собаки. Коля Николай через одну, Эл Колли через две. Две.
3: Ну, мало ли, день Колли, и мы такие, Коля!
2: В общем, многим эта порода запомнилась по сериалу «Лесси». И только первая его часть была снята в 70-е годы, длилась 20 лет, и на этой истории выросло не одно поколение, я, если честно, не помню. Но интересный факт, что благодаря как раз этому фильму многие стали считать Колли с уникальными актерскими данными и часто используют в рекламах и фильмах. Но... И прикол в том, что там женщина, ну, грубо говоря, женский род породы, а играли в кадре мужики. Кобели Колли.
3: Никто же не называл ее Лесси. Лесси ее все звали.
4: Кобели Колли.
3: Лесси. Кобели Колли.
4: Это Кобели название Колли. Рок-группы. Где играете? Кобели Колли!
2: Надо делать.
3: Ну, это как комиссар Рекс, только с Колли был.
2: Так, еще их называют шотландскими овчарками. Первоначально...
3: А, ее в юбках ходят.
2: Нет, потому что представители этой породы их первоначально использовали в качестве пастухов, а популярность они приобрели благодаря известной любительнице собак английской королеве Виктории.
3: Я прям представляю, она в кипарьке такая, в пиджаке в этом подростке. Хаба, куда пошли?
4: Мне, знаете, кажется, нужно все фильмы про собак объединить. Вот как вселенная Марвел, да, они же где-то встречаются. Вот встречаются да. Мухтар, Колли, кто там?
2: Хатика.
4: Хатика, родители далматинцев.
3: Рекс.
4: Да, и устраивают какой-то Бетховены все.
3: Бетховены, да.
2: Вселенная Кобелей.
3: А мультики «Кошки против собак». О, фильм «Кошки против собак».
2: Котопес.
3: Черт
4: Литл.
2: Ну, хорошо, как будет называться вселенная?
4: Псарня.
3: Ну, Догма.
4: Такой есть фильм.
3: Да, о, великолепный фильм. Но это тоже.
2: Догвиль тоже есть.
3: Да.
4: Ну, в общем, классно, надо снимать.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
5: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
4: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
5: Скорей же зови хранителя земель.
4: Уже звоню. 448-6565.
5: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
4: 448-6565.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 21 июля прямо сейчас.
2: И сегодня вы в первую очередь будете образцовым сыном или замечательной дочерью, а потом уже другом, работником, любимым.
3: Тельцы, то, что вы выстроили ложную цепочку, объясняющую поведение вашей половинки, еще полбеды.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку не захочется проводить с вами столько времени, сколько вы считаете нужным.
2: Раки, сегодня вам будет казаться, что вы выучили вашего любимого человека наизусть, и он никогда ничем вас уже не сможет удивить.
3: Львы, вам может показаться, что отношения с вашим любимым человеком выжили из вас все соки.
1: Девы, сегодня вам не составит труда очаровать какого-то представителя противоположного пола.
2: Весы, сегодня у вас, вашей половинкой, будет все неожиданно хорошо.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет о чем вам рассказать.
1: Ой, стрельцы, сегодня вам не стоит излишне верить и доверять вашему любимому человеку.
2: Козероги, упорядоченность и дисциплина – вот два ключевых слова вашего сегодняшнего дня.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет скучно заниматься монотонным и однообразным делом.
1: Рыбы, вы же сегодня станете мишенью для стрел Амура. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предложили увеличить выплаты по материнскому капиталу. В Общественной палате считают, что за второго ребенка семьи должны получать полную сумму мат-капитала, а при рождении третьего и каждого последующего ребенка ввести дополнительную выплату в размере 1 миллиона рублей. Авторы инициативы уверены, что это поможет поддержать многодетные семьи и улучшить демографическую ситуацию. В женском теннисе ввели обязательное генетическое тестирование для определения пола спортсменок. По данным СМИ, с 1 июля участникам турниров предлагают пройти проверку на наличие гена CRI. При его отсутствии теннисисты

0: Ну вот, чтобы не говорить о громовержцах, давайте поговорим о погоде в Санкт-Петербурге.
1: Погода у нас сегодня дождливая, максимальная температура тоже невысокая, плюс 16 это максимум на сегодня, в ближайшие 2 часа дождь не прекратится, сейчас плюс 11.
2: Реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флат. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
3: Шоу-го-го.
2: О, шоу-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
5: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
4: Там что, волшебный лес?
5: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово, 25 минут от города. Рядом озеро, вокруг лес.
4: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
6: 317-46-66. 317-46-66.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Барт-ремонт.
7: А материалы?
8: Барт-ремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Барт-ремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Еще немного времени совсем с вами побудем.
1: Мальчики, хочу с вами поиграть. Мне понравилось играть в черный пакет, поэтому сегодня будем играть в черный плащ. Смотрите, у меня дождевик. Дождевик черный.
2: Это Дак Макряк был.
1: Классный, рекордовский. Вот у меня что-то размера, что помещается в карман. Что помещается в карман, ну, примерно 15 сантиметров в длину.
2: Ой, ё-моё.
1: Вы имеете право в течение одной минуты, можете таймер подготовить, задавать мне вопросы. Я имею право говорить либо да, нет, либо проехали, чтобы вас не запутать.
0: Так, давай, Стас, пока ищу таймер, ты позадавай
1: слушатели,
0: вопросы.
1: А слушатели, вы можете тоже отгадывать вместе с парнями. Они же будут наводящие вопросы задавать. И если вы быстрее их в чате отгадаете, то классно, победа ваша.
2: 15 сантиметров.
1: Я не Настя.
2: Я понял. Ну что у
1: такого? Все, готовы?
2: Ну, давай попробуем.
0: Так, давай.
2: Погнали. А, ты пользуешься.
1: Подожди, таймер не начался.
0: Да, пока.
2: Уже пошел.
0: Первый вопрос такой, весной.
1: Давай.
2: Ты пользуешься этим в жизни?
1: Иногда.
0: Это блеск?
1: Нет.
2: Это шик?
1: Какой такой блеск огромный?
2: Для губ, ну мало ли. Ты блестящий человечек, его надо много.
1: Ну хорошо, еще.
2: Это связано с автомобилями?
1: С автомобилями нет.
0: Это твое вообще?
1: Это мое.
2: Докажи, что
0: это. Используй это.
2: А это что-то для красоты, типа...
1: Близко, да.
2: Это, как ее, для теней палетка, как она называется?
1: Нет.
2: Зеркальце.
0: Чатики посмотрим, ребята, там что-то 15 сантиметров.
1: Ты перечисляешь, а ты задавай наводящие вопросы.
2: Это мягкое.
1: Нет.
2: Это красит.
1: Красит? Нет.
0: Пауэрбанк?
1: Нет.
0: Телефон?
1: Нет, да вы перечисляете.
0: Шоколадка?
1: Нет.
2: Это механическая штука, то есть открывается, закрывается.
1: Да.
2: Что это?
0: Зеркало?
1: Нет.
2: Но это что-то для красоты?
0: На ужин.
2: Да. Это из твоей косметички получается?
1: Нет.
2: А что для красоты не из косметички? Ну, это хорошо. Кошелек.
0: Хорошо, это минута закончилась. Что же там?
1: Ну подумайте, может быть вы все-таки отгадаете.
2: Для красоты.
0: Знаем, не знаем, что же.
1: Ладно,
0: там?
1: Это очки для красоты. Ну то есть они без линз.
2: А ты уверен, что они для красоты?
0: Они не для зрения.
2: И без линз.
1: Ну, между прочим, очки очень часто, ты когда не накрашены, они такие раз, и так вот тут-то и скрывают.
2: Ань, они же прозрачные.
1: Да.
2: Ну ладно, интересненько было.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Хорошего настроения. Ждем вас завтра в 7 утра.
2: Всем прекрасного продолжения этой рабочей недели. Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек.

0: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин здесь с вами. На ближайшие 3 часа, представляете, FIFA и Испания вырезали Трампа с общей фотографии. Вообще везде, где только это опубликовали, говорят, ну вот и вырежем деда. Не нужно на этих фотках. А он причем специально задержался, это было видно. Его и капитан провожал на награждении, когда вручали кубок Испании по футболу 2026 мировой. А он задержался, но нет, не вышло. Не вышло все равно в сферу технологий, да, искусственного интеллекта, все это быстро очень убрали. Ну, он вообще любит отмечаться там в один дом, он точно так же платил определенные средства, чтобы оказаться в этом легендарном фильме. Ну, и здесь хотел, но нет, не в этот раз. В общем, так вышло. Почему-то. Не знаю, что думать по этому поводу. Напишите в чат мобильного приложения рекорда. Может быть, вас вырезают с каких-то фотографий. Я знаю, девчонки обычно так делают. Вот когда есть фотка такая физическая, обрезают бывшего и ставят вот ее в рамку только себя. Рамки меньше, естественно. Если делали так же, тоже отпишитесь в чате мобильного приложения рекорда, а я расскажу вам о треке, который услышим в этом части. Там Тиесто, Don't Lose Your Head. Power в этом часе. Calling out for you. Avalon Rockstone, Vertigo. Фишер в этом часе. Favor услышим. Начнем с Ava и Meet Me in the Dark. Трек называется в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: этой глуши живем. Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
1: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
0: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
1: 317-24-44.
2: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Dance Radio. Record. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами еще побуду, друзья, какое-то время. Из интересных новостей расскажу, что, во-первых, можно подписаться на наши соцсети, везде, где только это возможно. Радио Рекорд, вбивайте, сразу мы выскакиваем. Ну и не забывайте скачивать мобильное приложение Радио Рекорд, там есть доступ к чату со студией, можно написать все, что хотите. Прямо сейчас вот можете зарегаться, скачать и написать привет, я вам обязательно отвечу. А пока к новостям. Саудовская Аравия построит небесный стадион, как они заявили, к чемпионату мира 2034 года аж. В сети даже появились первые визуализации этой футуристичной арены. Ну, выглядит круто, да. Стадион планируют расположить на высоте 350 метров. Он станет частью нового города будущего, про который так много рассказывают. И говорят, что вообще болельщиков туда будут доставлять на вертолетах каких-то специальных. Ну, звучит как будто бы очень-очень далекое будущее. Хотя, неизвестно, может быть и получится. Увидим только в 2034 году. Как вы себе представляете 2034 год? Напишите в чате мобильного приложения Рекорда. Может быть, у нас уже у всех чипы будут встроены какие-то, телефонами не будем пользоваться. А может, и общаться все перестанем вот так вот вживую. Все свои идеи, фантазии как раз-таки стерпит и послушает чат мобильного приложения Рекорда. А я с удовольствием для себя почитаю. А пока к трекам в этом части, там Сэм Фелд. Про Манхэттен нам расскажет. Мотив в этом часе. Everybody's free. Рекорд ремейк.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама.
2: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbus 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
7: Бартремонт.
6: А материалы?
7: Бартремонт.
6: А мебель?
7: Повторяю, Бартремонт.
6: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
7: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
6: Ну, да.
7: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
6: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Как объясняют юристы, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья обязан собрать все материалы и вынести единое решение. Мошенники начали заманивать студентов на фальшивые стажировки. Под видом крупных компаний они обещают высокую зарплату, гибкий график и трудоустройство, а затем выманивают банковские данные или требуют оплатить тестирование. Эксперты советуют искать стажировки только через официальные

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. 14.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы в самом разгаре рабочего дня, и я хочу вам пожелать, чтобы вы классно сегодня провели этот день и этот вечер вместе с нами. Для этого мы, собственно, существуем, работаем и находим самую интересную, на наш взгляд, электронную танцевальную музыку со всего мира. И в этом часе, конечно же, у нас будет очень много новинок, а некоторых из них расскажу прямо сейчас. Вот что мы с вами будем слушать из самого вкусного и интересного. Anima и Joji, Beautiful Record Mix. Арджи и Пола Кенфольд, Resurrection, Record Remake.

0: Один из последних синглов от Тиеста «Beautiful Places» — «Record Mix». А прямо сейчас Эйв, «Meet Me in the Dark», и это рекорд «Дэнс Лето».
1: «Дэнс Лето»
2: на рекорде. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
2: Диплодоги
1: любви.
2: Я бы закрыли через месяц.
3: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
0: Панорамные участки.
4: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
0: И всего 150 тысяч за сотку.
4: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
0: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
4: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
0: 317-22-23.
4: Сова? Это мне?
5: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану установить 10-дневное прекращение огня, сообщает Axios со ссылкой на два региональных источника. По данным американских чиновников, администрация Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно. Власти Германии не предпринимали шагов для налаживания связи с Москвой, заявил Песков. Ранее источник The Times сообщил, что в Берлине произошел сдвиг настроения в отношении переговоров с Россией и реализуется несколько инициатив по открытию каналов связи. Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что спортивный арбитражный суд уже принял решение по иску российских биатлонистов к Международному союзу биатлонистов. По его мнению, вердикт может оказаться положительным для России, а официально его озвучат ближе к сентябрю, во время Конгресса Международного союза биатлонистов. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд – фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И ближайшие 60 минут я буду здесь вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. Далее у нас в эфире будет Кристина. Она тоже, я думаю, вам каких-нибудь приятностей наговорит. Ну, а я же хочу вам пожелать, чтобы вы классно провели сегодняшний вечер с позитивными эмоциями, в таком приятном расположении духа и, разумеется, в бодром танцевальном ритме, который мы здесь круглосуточно вам раздаем для того, чтобы ваша жизнь была на правильных, позитивных, танцевальных вибрациях. В общем, я вас всех крепко обнимаю, и пусть у вас у всех все будет хорошо. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами для улучшения нашего настроения в ближайшем часе.

Иман Бек и София Рейс, Not You, Record Mix. Один из моих любимых, Sony Fadera и D.O.D. Think About Us, Record Mix. Новый трансовый сингл от Tiesto, Don't Lose Your Head, Record Mix. А прямо сейчас Эли Фабин и Рене Миллер, Body Talk. И это Рекорд Дэнс Лето.

0: в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама. Опять математика. Надоело.
2: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
1: Эх.
2: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток.
1: Всего 1 миллион 80 тысяч. Скорее бронируй.
2: Уже звоню. 385 58 83.
1: 385 58 83.
3: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
4: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
6: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
5: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
6: 317-24-44.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия может изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции, сообщили источники Политико. Афины не уверены, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России значительно больший ущерб, чем Греции, и не откроет путь конкурентам из третьих стран, отметил один из них. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. По данным СМИ, о своем решении капитан сообщил партнерам сразу после финала чемпионата мира. За национальную команду он провел 207 матчей, забил 125 голов и выиграл чемпионат мира 2022. Внуково войдет в число совладельцев Домодедово. Аэропорт выкупит 25% компании «Перспектива», которая в январе приобрела группу Домодедово «Урос имущество» за 66 миллиардов рублей, пишет РБК. Стоимость сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vamprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Рекорд.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
2: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
1: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
2: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
1: А вы чего ждете?
2: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
0: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Бартремонт.
3: А материалы?
4: Бартремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Бартремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд, и давайте говорить про трусы. Надеюсь, это был цепляющий хук. Итак, в Польше бобры воруют трусы с веревок. Местный житель заснял, как пушистый зверь, он же бобр, сорвал с бельевой веревки пару трусиков и скрылся в воде. Мужчина сказал, что вышел проверить, чем же занят бобер, а в итоге столкнулся с тем, что некий болотный демон схватил его предмет гардероба, еще и зашипел напоследок. Что, бобры шипят? Да, шипят и воруют. Фото с места событий у нас представлено в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Друзья, подписывайтесь и не стесняйтесь. В этом части послушаем музыку, только классную, конечно, другой не держим. Fisher, What a Life.

Джастина Бибера и Дэвид Гетта «Sad Girls». Кроме того, услышим «Alesso Destiny». Уже сейчас «Hugel» и «Moving to the Sun» и все это «Рекорд» «Dance» лето. Рекорд!

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
3: Шоу Гоу Гоу ОГРН 116 784 739 21 30. Санкт-Петербург. 18+.

0: Санкт-Петербург.
1: Сова? Это мне?
2: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
3: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Рекламу в Питере 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Катар, Египет, Пакистан и другие посредники предложили США и Ирану установить 10-дневное прекращение огня, сообщает Axios со ссылкой на два региональных источника. По данным американских чиновников, администрация Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно. Власти Германии не предпринимали шагов для налаживания связей с Москвой, заявил Песков. Ранее источник The Times сообщил, что в Берлине произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией и реализуется несколько инициатив по открытию каналов связи. Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что спортивный арбитражный суд уже принял решение по иску российских биатлонистов к Международному союзу биатлонистов. По его мнению, вердикт может оказаться положительным для России, а официально его озвучат ближе к сентябрю, во время Конгресса Международного союза биатлонистов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
12: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд реклама.
2: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
3: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
4: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна. Подробности в магазинах.
5: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
6: Бартремонт.
5: А материалы?
6: Бартремонт.
5: А мебель?
6: Повторяю, Бартремонт.
5: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
6: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
5: Ну, да.
6: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
5: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Вот такой эпизод «Портал». Три иностранных артиста — это Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды трансмузыки будут все и мы, и вы, и я. 16 октября — Москва, Викей Стадиум, 7 ноября — Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал» и, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. В этом чате у нас Девак и Slowdown, свежая вообще работа. Еще впереди Соловый, Обла.ком.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотим. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире.
3: А следующий трек для двух влюбленных диплодоков.
2: Диплодоки
1: любви.
2: Я бы закрыли через месяц.
3: Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутаты предложили запретить заочно осужденным россиянам использовать мобильные приложения и сайты банков, следует из поправок к законопроекту об ограничениях в отношении таких лиц. Речь идет о релокантах, осужденных за участие в нежелательной организации, нарушение порядка деятельности иноагента и другие правонарушения. Соответствующими ограничениями будет заниматься Минюст. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store, заявили в пресс-службе ведомства. Российские пользователи в последние дни жалуются на сбои в работе магазина приложений. По данным СБОИ РФ, на работу App Store пожаловались 362 раза. А по информации Down Detector, на проблемы с доступом к магазину приложений за сутки поступило 96 жалоб. Криштиану Роналду лайкнул видео с теорией заговора о помощи Аргентине на чемпионате мира. В ролике испанского телешоу утверждается, что сборная Лионеля Месси не дошла бы до полуфинала без поддержки со стороны ФИФА. Лайк Роналду быстро привлек внимание болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
0: Рекорд.

Также у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд и сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего и добавить в избранное. В общем, скучать точно не придется. Как говорится, выбор за вами. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

Screw Feather и Morgan J for the People. Все для наших любимых радиослушателей. Это Нитрина и Баур на первой танцевальной For the People. Трек называется именно так. И мы говорим вам до свидания, до новых встреч. Услышимся ровно через неделю, со вторника на среду на волнах вашей любимой радиостанции Рекорд. Далее Лен Попова, технический перерыв. Ну, а мы уходим в лето и, конечно же, вспоминаем отличные выходные на сцене Радио Рекорд в АК-фесте. Всем пока, до следующей недели.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи в техпере гостит Дон Рейзер, электронный музыкант, диджей и продюсер из Наро-Фоминска. На счету Руслана свыше 100 релизов, выпущенных на таких авторитетных мировых импринтах, как Skytech, Tronic, Saura, Arts, Hypercolor, We Are The Brave и других. Помимо артистической деятельности, он занимается развитием собственной инфраструктуры сцены, выступая в качестве промоутера и владельца, кстати, двух виниловых лейблов. Особое место в его биографии занимает участие в юбилейной компиляции R&S Records, посвященной 40-летию одного из самых влиятельных лейблов в истории электронной музыки, где Дон Рейзер оказался в одном релизе с Underworld. Руслан не ограничивает себя рамками одного направления и свободно перемещается между техно, брейкбитом, UK-бас, трансом и смежными жанрами. И независимо от формата выступления, лайф это или диджей-сет, его подход остается неизменным. Это музыкальная свобода, внимание к деталям и поиск новых форм звучания. Руслан – гость и активный участник значимых событий на территории нашей страны. Он частенько выступает на вечеринках от MDVision и крупнейших фестивалях. И сегодня у нас с вами ровно час, чтобы кто не знаком с его творчеством, с этим творчеством познакомился. Я желаю всем приятного прослушивания.

1:30. В Санкт-Петербурге меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость – Дон Резер, электронный музыкант, диджей и продюсер из Наро-Фоминска. И у нас с вами еще ровно полчаса.

Club.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.